танкетим, кечеш такаин куошка. Ямун фалдвачан, он вачан да их пахка гады. Чохкерам, майстестан, маа. Темун вухтин киртилан, я оу пари. Оу пари. Ямун ма. Оу пари. Топпем кулан мут. Йогна анте. Чалас. Йоркала. Теаустай.